0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Ростикс всегда идет вперед. Новые технологии, свежие идеи, крутые решения. Мы за прогресс и креативность. Если можно сделать быстрее, удобнее и вкуснее, мы найдем способ. Каждый из нас немного изобретатель. Кто-то придумал лайфхак с упаковкой, кто-то оптимизировал кухню. Так вот рождается настоящее новаторство. Так что дай 5 тем, кто двигает Ростикс вперед. Передавай приветы и благодарности через Telegram Chicken FM или на сайте chicken.fm.

0: Команда «Большое сердце».
1: Корниченко Павел, работаю в ресторане «Ленинградское шоссе 27А». Ресторан формата «Драйв», мы ото всех далековато, но так в целом, да, вот сейчас с игрушками уже, у нас игрушек много, детей очень много просят игрушечки вот эти всякие разные. Тоже там никому ж не откажешь, поменять ее, там дайте игрушку, которую ребенок хочет. Помогаем там с игрушками выбором.
0: Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемость.

0: связи с командой.
1: Chicken.fm – наш портал. Именно им воспользовалась Елизавета из ресторана «Ростик Сканевская» в Краснодаре. Привет, Chicken.fm. Пожелайте успешной сертификации Машеньке Шарафан. А мы, Машеньке, желаем успешной сертификации и дальнейших прорывных результатов. Впрочем, таких же результатов желаем мы всем, кто слушает Chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM.

добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного доброго баскета Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд, открывая горизонты на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

0: Яшнешек.
1: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM. На сей раз с нами Нелли из Краснодара, также из ресторана «Ростик» с Каневской. Нелли пишет: сегодня сдаёт сертификацию на младшего менеджера смены Мария Шарафан. Желаю ей удачи. Мы всем ресторанам держим за тебя кулачки.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Не плачь, не плачь, Анастасия. Все слезы от бессилия в свои ладони спрячь. О, не плачь, не плачь, Анастасия.

Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Ростикс. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.

Чикен FM. Звучит сочно. She's so fat, she's so fat.

0: Москве 4 утра, а в Новокузнецке 8:00.
1: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Chicken FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Chicken FM, 1 сентября. Кто-то сегодня вспоминает школу, кто-то провожает детей на линейку, а кто-то просто смотрит на календарь и понимает, что вот наступил сентябрь. Но для нас это не повод грустить по лету. Нет, сентябрь — это новый месяц, новые планы, новые задачи и новые возможности, конечно же. Так что открываем новую страницу и продолжаем двигаться вперед. Ну а хорошее настроение оставляем с собой, независимо от времени года.

0: Забота о гостях.
1: Корниченко Павел, работаю в ресторане «Ленинградское шоссе 27А». Ко всем подход один и тот же. У нас вокруг ресторана очень много предприятий. Кто-то каждый день ходит, да, узнают. Постоянные, которые там изо дня в день ходят, да, обедают у нас. С ним подход, ну, как ко всем. Как можно кого-то выделять, если гости должны все уйти от нас довольными и сытыми?
0: «Дай пять». Мы на одной волне. Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM. Нам пишет Маринет из Новосибирска, из ресторана «Ростик Скалина». Хочу пожелать всей своей команде терпения и хорошего настроения. Поставьте что-нибудь на мотивационном. О да, таких треков у нас немало. Новосибирску привет и тебе, Маринет, пиши чаще.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Внимание, команда! С 3 сентября в наших ресторанах национальный запуск русского меню. Главное открытие – бургер по-русски с куриным филе в хрустящей панировке, грибной булочкой в форме грибной шляпки, соусом жульен с добавлением маринованных опят и свежей рукколы. Звучит сочно. А еще будет много других вкусных новинок. Ждем вместе. Ждем с нетерпением.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: ЧИНФМ продолжает свою работу. На связи Барат Арсланалиева. Привет, меня зовут Барат. Раньше я работала в ресторане на проспекте 170/7 в Люберцах. После повышения я перешла в другой ресторан и команду, но решила оставить память о нашей команде и написала для них песню. «Октябрьский – это мы». Барат, передаю твою песню коллегам, чтобы мы ее услышали в рубрике «Музыка нашей команды». И всем остальным ребятам напоминаю, если у вас есть свои авторские треки, обязательно пишите. Обязательно отправляйте свои треки через электронный адрес radio@chikin.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chikin.fm.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации. Chicken FM.

Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемый сервис.

хороший настрой со мной. Когда на небе ясно время, ясен и я, хороший настрой всегда со мной. Когда на небе

Я встал время, есть сильный я, хороший настрой со мной, когда на небе. Я встал время, я сильный я, хороший настрой всегда со мной. Хороший настрой со мной. Хороший настрой.

0: Москве 5 утра, а в Ханты-Мансийске 7:00.
1: Chicken FM звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, привет! Есть песня, которую включаешь, и все, настроение моментально меняется. Если такая песня есть у тебя, зачем держать ее только для себя? В нашей телеге «Я в Ростикс» есть рубрика «Заказ принят», еще ее в закрепах. Оставляй в комментарии голосовое сообщение с названием трека и со своим приветом, например. Обязательно посмотри правила участия, они тоже есть в посте. Ну а потом слушай Chicken FM, и твой музыкальный заказ может прозвучать для всей команды.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Добрый день, меня зовут Мир Ишван. Я заместитель директора из ресторана Касыгена 30. Хочу рассказать про нашу команду. Моя команда очень креативна. Пример этому, что кассиры, которым по 18-19 лет, помогают нынешней молодежи помочь с определением выбора заказа.
0: Ростикс.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, а нам написала Алена из ресторана «Ростик» с Платовски в Новочеркасске. Алена пишет: «Всем привет, желаю вам хорошего и продуктивного дня». И мы тебе, Алена, желаем только самого хорошего, отличного настроения. Ну, еще желаем, чтобы ты чаще нам писала. Chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте Chicken.fm.

0: Это наша ценность.
1: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Бьет внутри вот то, что нужно всем. Нет.

Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» «Ростикс» перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд, открывая горизонты на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

человек. Чуваки, расслабьтесь, в этом мире все всегда идет наперекосяк, и это нормально. Вы не догоните счастье, если будете постоянно думать, из чего оно состоит. Иногда просто нужно послать.

0: Связи с командой.
1: Ростик с Королёва, Омск, выходит на связи, и Максим. Передаю привет своим любимым коллегам, в особенности Дарье Яцкевич и Алжасу. Просьба поставить их любимую песню «Экспонат». Максим, мы с удовольствием поставим твою любимую песню, но это лучше сделать через рубрику «Заказ принят». Все подробности в нашем канале «Я в Ростикс».
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador. Chicken FM на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 8 90 91 55 44 01, или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Знаешь, что самое интересное в команде? Что все люди разные. У кого-то получается быстро принимать решения, кто-то замечает детали, кто-то умеет поднимать настроение, а кто-то всегда знает, как помочь в сложной ситуации. И именно из этого разнообразия получается сильная команда. Поэтому сегодня не забываем ценить тех, кто рядом. У каждого свой вклад, и вклад каждого важен.
2: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Корниченко Павел, работаю в ресторане «Ленинградское шоссе 27А». Собрания ежемесячные с сотрудниками проводятся, обсуждаются показатели, обсуждаются, если есть какие-то жалобы, отзывы от гостей. С менеджерами также собираются собрания, все обсуждается, все всем показывается, все до всех доводится. Нет такого, чтобы кто-то чего-то не знал.
2: Chicken FM.
0: Дай пять. Мы в одной команде. Chicken.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: Внимание, команда! С 3 сентября в наших ресторанах национальный запуск русского меню. Главное открытие – бургер по-русски с куриным филе в хрустящей панировке, грибной булочкой в форме грибной шляпки, соусом жульен с добавлением маринованных опят и свежей рукколы. Звучит сочно. А еще будет много других вкусных новинок. Ждем вместе. Ждем с нетерпением. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM. Chicken.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Пора готовить вопросы для нового выпуска корпоративного подкаста «Сочный разговор». Гостем следующего эпизода станет Анна Муромцева, директор по персоналу «Ростикс». Это твой шанс напрямую узнать то, что тебя волнует. Карьера, развитие, команда, планы бренда. Спрашивай то, что тебя интересует в комментариях под постами проекта в канале «Я в Ростикс» в Телеграм и Макс до 3 сентября. Ждем твои вопросы, чтобы наш разговор получился по-настоящему сочным.
1: «Ростикс». Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. «Ростикс» — это...
2: Момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. «Ростикс». Настроение есть.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, привет! Теперь вопрос. Есть ли среди твоих друзей человек, с которым бы тебе было удобно работать вместе? Если да, то расскажи ему про программу «Приведи друга» от Rostix. Если твой друг, товарищ или знакомый устроится в компанию, по твоей рекомендации ты сможешь получить денежную премию. Подробности можно узнать у директора ресторана или территориального управляющего. Ну а будущему коллеге можно предложить заполнить анкету на сайте работа.врostix.ru. Работать с хорошим другом – это всегда приятно. А получить за это премию приятно вдвойне.

0: Наша суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Корниченко Павел, работаю в ресторане «Ленинградское шоссе 27А». Как-то 10 лет назад слилось, что я устроился работать, еще живя в Республике Беларусь, в Ростикс, и как-то вот прошел всю эту карьеру от сотрудника до директора. Ну, не знаю, что-то в этом есть. Что не могу сказать, но вот что-то заставляет работать и оставаться здесь уже на протяжении 10 лет.
2: Chicken FM.
0: Включай амбиции. Достигай большего.

0: добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тебя.

рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Chicken FM.

Быть амбассадором Rostix – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Rostix» в академии /амбассадор. Тема «Есть в Rostix» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Rostix? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Rostix».

0: Москве 8 утра. В Барнауле полдень.
1: Звучит точно. Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: спать. Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Что общего у пожарного, учителя, программиста, художника и сотрудника Ростикс? Все они появились на упаковке доброго баскета и показывают подросткам, выбрать свой путь можно по-разному. А помочь сделать первый шаг можем мы. С каждого проданного баскета 5 рублей Ростикс направляет фонду «Открывая горизонты», который помогает ребятам познакомиться с профессиями и найти первую работу. Пусть добрых баскетов будет больше. Вместе с ними станет больше и хороших историй.
2: Chicken FM в твоем стиле.

0: мой наставник.
1: Корниченко Павел, работаю в ресторане «Ленинградское шоссе 27А». Когда я вот только сюда переехал, очень помог мой бывший ТУ Серебренников Владимир. Он очень сильно помог, и до сих пор мы с ним общаемся. Он, ну, там, помогает, там, просто там пообщаться не можно хорошо. И в целом тоже бывший директор, там, сейчас мой нынешний друг Александр Панферов. Тоже человек, который там прошел со мной все. Вот мой путь, когда я переезжал в Беларусь, еще будучи заместителем директора, он там помог развиться, поддержал во всем, что я придумал и что я начинал. И в целом, да, это вот там два человека, которые, можно сказать, помогли развить мою карьеру в России, в KFC и уже в нынешнем Ростиксе.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM, на связи Барнаул, ресторан «Ростикс Мир». Анастасия Новиченко пишет нам, и Настя передает привет Вячеславу Княжеву и всей команде. Всем хорошей смены!
0: Будь на связи с командой! Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Я в «Ростикс», ловлю движ. Chicken FM
0: качает день и ночь. Chicken FM.

90-60-90. Окружили меня как звезды, да. Они меня называют босс. Под ногами моими нет ни Rolls-Royce, нет ни Mustang. Под ногами Баба и Вуйтанг. Снова стрельба.

0: Внимание, команда! С 3 сентября в наших ресторанах национальный запуск русского меню. Главное открытие – бургер по-русски с куриным филе в хрустящей панировке, грибной булочкой в форме грибной шляпки, соусом жульен с добавлением маринованных опят и свежей рукколы. Звучит сочно. А еще будет много других вкусных новинок. Ждем вместе, ждем с нетерпением. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть вроде.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Командная работа – наша корпоративная ценность. Мы работаем вместе, уважаем индивидуальность каждого, выполняем обещания и открыты для обратной связи.
0: Ценность в действии.
1: Я ценю вклад каждого коллеги и понимаю, что вместе мы достигаем большего. Я активно сотрудничаю и поддерживаю открытое общение внутри команды.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает.
2: Я в Ростикс.
3: На полную.
2: Amazing sound.
4: Chicken FM. Всегда в движении.

0: связи с командой.
1: Вы на волне Chicken FM, Ростикс Горчакова на связи. Ваня из Москвы передает большой привет команде и желает хорошей смены и обязательно веселого настроения. Хорошим настроением, улыбчивым настроением нужно делиться в эфире Chicken FM. Ребята, пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Chicken FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту

Рок-ФМ. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.

0: Москве 9 утра, а в Самаре 10.
1: Звучит сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Инновация начинается не обязательно со слов «искусственный интеллект». Иногда она начинается с фразы «слушайте, а давайте попробуем вот так». Если идея помогает работать быстрее, удобнее или лучше, ей точно стоит дать шанс. В Rostix любят креативность, новые решения и людей, которые не боятся предлагать свое. Получилось круто? Дай 5. Короче, благодари коллег, передавай приветы через наш сайт chicken.fm.
0: Музыка в стиле Rostix.

0: Команда. Амбициозность.
1: Саева Самара, заместитель директора ресторана «Тимирязевская». Цели очень даже много, я скажу. Все и скорость, и качество блюд, и коммуникация с гостями очень. Стремимся.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Ростик с Ким, Ючена из Хабаровска, Семен с нами. Вот и подходит к концу самый яркий и теплый сезон. Надеюсь, что он был у вас самым приятным и насыщенным. И помните, Ростикс, мы самые лучшие.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в Ростиксе.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM. Я в Ростикс. Всегда на волне.
2: Good beats. Chicken FM. Turn it up. Catch

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: KFC Кувшинка на связи, город Москва. Поздравьте, пожалуйста, менеджера Федора с днем рождения и Милану Александровну с успешной сертификацией на позицию директора. А мы и поздравляем и менеджера Федора, и Милану Александрову. Здорово, что вы вместе с нами, здорово, что вы работаете в нашей компании. Ребята, признавайте друг друга и вы пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM. Готов к движу?
3: Chicken

0: ладно? Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте academy.com/ambassador.
1: Я в Ростикс.
2: А ты где? Не теряйся, брат.
3: Эта песня твоя бессонница. То, что забыто, навсегда сегодня вспомнится. И до утра от меня успокоишься. А на рассвете уснешь на стене. Где-то

тебе сердце, до тебя не верил сам. Я обращаюсь к небесам, я молился до тебя, после снова о тебе писал. Если спросят про боль мою, и в чем причина, я не задумываясь, назову им по имя. Я в четырех стенах, тишина

0: FM.
1: Сделать эфир Chicken FM чуть более своим, проще простого. Заходи в Яврostix, находи в закрепе пост «Заказ принят» и записывай голосовуху с любимым треком. Немного магии радио, и вот твоя песня уже звучит на корпоративной волне. Да, диджеем смены сегодня будешь именно ты. Удачи!
2: Chicken FM.

0: Команда. Большое сердце.
1: Исаева Самара, заместитель директора ресторан Тимирязевская. Есть у нас столик с раскрасками, фломастерами. Даже есть картинки, которые вот дети разукрашивают. И мамы довольные приходят.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Эфир Chicken FM продолжает сообщением от Дарьи из ресторана «Ростикс Мир» в Барнауле. Даша передает привет своей любимой команде «Мир». Хорошего вам дня и выполнения показателей.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Внимание, команда! С 3 сентября в наших ресторанах национальный запуск русского меню. Главное открытие – бургер по-русски с куриным филе в хрустящей панировке, грибной булочкой в форме грибной шляпки, соусом жульен с добавлением маринованных опят и свежей рукколы. Звучит сочно. А еще будет много других вкусных новинок. Ждем вместе. Ждем с нетерпением. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
1: Я в Ростикс. Ловлю вайб. With pleasure. Chicken FM.

0: лидеров Ростикс. Про людей. Ценность управления командой. Смена бьет рекорды, когда каждый понимает смысл общей цели. Лидер Ростикс не просто раздает задачи, он делит ответственность, сам следует правилам и вовремя замечает успехи ребят. Компетенция в действии. Объясняю команде глубокий смысл целей. Сам следую обещаниям и правилам компании. Замечаю успехи сотрудников и открыто хвалю. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Я в «Ростикс» наслаждаюсь осенью на Chicken FM. Chicken FM.
1: Пришло сообщение. Работа есть в «Ростикс».

0: связи с командой.
1: Вы на волне Chicken FM, вместе с нами Азиза из ресторана «Ростикс Пролетарская». Поздравляет Азиза менеджера Сабрину. Она только начинает свою менеджерскую работу, и желаем тебе успехов и удачи. Мы в тебя верим, ты классная. Мы Сабрину тоже поздравляем, успехов, желаем прорывных результатов. И, ребята, помните, наш эфир в вашем распоряжении. Chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM. Звучит сочно.

0: Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Rostix. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.
1: Я в Rostix. Зажигаю.

0: Забота о гостях.
1: Исаева Самара, заместитель директора ресторана «Тимирязевская». У нас есть даже постоянный гость, он постоянно у нас пирожок покупает, и знаем в определенное время, как он к нам приходит, и мы уже готовим, сразу улыбается, говорит: «О, вы уже меня запомнили».
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM, мы читаем сообщение от Ирины Пеленичко из ресторана «Ростикс Мир» в Барнауле. Ира желает своим коллегам хороших и ярких смен, а также привет лучшему заместителю директора Дарье Акалеловой и лучшему директору Ибрахиму Нематову. Мы всем нашим коллегам в Барнауле передаем пламенный привет и напоминаем всем работникам «Ростикса». Пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню. Это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Температура вниз, а настроение вверх. Это осень в стиле Chicken FM. Chicken FM.
1: Работа, работа, работа, работа.
2: It's Frostix.

0: связи с командой.
1: Здесь Chicken FM, а здесь Сергей из ресторана «Ростикс Солнечный» в Омске. Сергей передает привет Маше Сергеевой и Мирону Ельникову. Пожелания хорошей смены в ночь и, конечно, удачи.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Тема «Есть в Ростикс» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс»? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс». Это имба.
1: Chicken FM рулит.
2: Turn it up, it's chicken time.

0: В Москве полдень. В Челябинске 14:00.
1: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Chicken FM, 1 сентября. Кто-то сегодня вспоминает школу, кто-то провожает детей на линейку, а кто-то просто смотрит на календарь и понимает, что вот наступил сентябрь. Но для нас это не повод грустить по лету. Нет, сентябрь — это новый месяц, новые планы, новые задачи и новые возможности, конечно же. Так что открываем новую страницу и продолжаем двигаться вперед. Ну а хорошее настроение оставляем с собой независимо от времени года.
0: Vibe в Rostix.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Мегалит Королёв». Мне еще от моего директора досталась любовь к созданию таблиц в Excel. У меня есть таблицы по скорости, по первой смене сотрудника, их дни рождения, срок медицинской книжки и так далее. Также есть таблицы по выполнению целей и планов. При постановке мне задач люблю сделать сам, а потом делегировать своей команде, либо уточнить у другого сотрудника, может, из другой компании, который может сталкивался с такой темой и подскажет, как ее сделать. И на основе его мышления перенимаю полезный опыт.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Здесь Chicken FM, здесь Сергей из ресторана «Ростик Солнечный» в Омске. Сергей, пользуясь случаем, передает привет Марии Сергеевой, Ельникову Мирославу и Амине Ракишевой. Желаю хорошей смены. Хорошей смены, продуктивной смены желаем мы всем, кто слушает сейчас Chicken FM. Ребята, помните, писать нам можно chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
4: Работа есть в

0: Внимание, команда! С 3 сентября в наших ресторанах национальный запуск русского меню. Главное открытие – бургер по-русски с куриным филе в хрустящей панировке, грибной булочкой в форме грибной шляпки, соусом жульен с добавлением маринованных опят и свежей рукколы. Звучит сочно. А еще будет много других вкусных новинок. Ждем вместе, ждем с нетерпением. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
2: Качает день и ночь.
3: Chicken FM.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Амбициозность – наша корпоративная ценность. Мы знаем, что все возможно. Ставим перед собой смелые цели, берем на себя ответственность и всегда добиваемся крутых результатов.
0: Ценность в действии.
1: Я убежден, что все возможно, и ставлю перед собой смелые и достижимые цели. Я выполняю свои обязательства и ищу возможности для обучения и роста, чтобы совершенствовать свои навыки и компетенции.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работы. Согреваем осень горячими хитами на Chicken FM.
2: Просыпайся. Работа есть в Ростикс.

0: связи с командой.
1: Ростикс Победа на связи, нам пишет Тёма. От всей души Тёма желает своей команде отличного настроения, легкой смены. Пусть сегодня все получится с первого раза. Гости уходят довольными, а каждый из нас чувствует, что его вклад действительно важен. И отдельное обращение к нашему менеджеру Светлане Сидоровой. Светлана, ты лучшая. Спасибо тебе за поддержку, ответственность, терпение и за то, что всегда стараешься вести команду вперед. Твоя работа и энергия очень важны для всей команды. Ростикс Победа. Вперед к новым победам. Команда, вы лучшие.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM. Готов к движу?
0: Chicken FM.

0: связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 8 90 91 55 44 01, или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.
1: Евросекс. На полную.
2: Amazing sound.
3: Chicken FM. Всегда в движении.

0: Москве 13:00, а в Хабаровске 8:00 вечера.
1: Звучит сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, привет. Есть песня, которую включаешь, и все, настроение моментально меняется. Если такая песня есть у тебя, зачем держать ее только для себя? В нашей телеге «Я в Ростикс» есть рубрика «Заказ принят», ищу ее в закрепах. Оставляй в комментарии голосовое сообщение с названием трека и со своим приветом, например. Обязательно посмотри правила участия, они тоже есть в посте. Ну а потом слушай Chicken FM, и твой музыкальный заказ может прозвучать для всей команды.
2: Chicken FM, твоя музыка.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Исаева Самара, заместитель директора ресторана «Тимирязевская». Мы ходим на корпоратив. После работы мы собираемся, гуляем.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Ростикс Волгоград на связи, нам пишет Сергей. Сергей, передаю привет всем ресторанам территории и всем ресторанам нашей большой страны. Ребята, прорывных вам результатов.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее.
1: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
2: момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Самая сочная музыка осени.

0: связи с командой.
1: Здесь Chicken FM. Следующее сообщение – это поздравление с днем рождения для менеджера ресторана «Ростик с Кувшинка» и заместителя директора этого же ресторана. Поздравление с успешной сертификацией на позицию директора.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM. Звучит сочно.

Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador. Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up. Качай.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Знаешь, что самое интересное в команде? Что все люди разные. У кого-то получается быстро принимать решения, кто-то замечает детали, кто-то умеет поднимать настроение, а кто-то всегда знает, как помочь в сложной ситуации. И именно из этого разнообразия получается сильная команда. Поэтому сегодня не забываем ценить тех, кто рядом. У каждого свой вклад, и вклад каждого важен.
2: Горячие хиты.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Из Саева Самара, заместитель директора ресторана «Тимирязевская». Очень комфортно, я достаточно давно работаю, и мне очень нравится этот адреналин, который на работе, это очень интересно.
0: Chicken FM на связи с командой.
2: Ростик Стюленин в эфире, точнее, Артем Кузнецов. Артем передает привет всем ресторанам Новосибирска, всем ребятам, кто сейчас слушает Chicken FM. Классных результатов, прорывных результатов. Целимся в луну и обязательно попадаем. Здорово, шоколадки!
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: Внимание, команда! С 3 сентября в наших ресторанах национальный запуск русского меню. Главное открытие – бургер по-русски с куриным филе в хрустящей панировке, грибной булочкой в форме грибной шляпки, соусом жульен с добавлением маринованных опят и свежей рукколы. Звучит сочно. А еще будет много других вкусных новинок. Ждем вместе, ждем с нетерпением.
1: Работа в Rustix однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Rustix?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавrustix.ru, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.

0: озеро Фростикс. Про людей. Ценность построения отношений и партнерства. Доверие на смене рождается из честности. Партнерство в Ростикс – это умение вовремя прийти на помощь коллеге, уважать чужое мнение и создавать вокруг себя открытую атмосферу без токсичности. Компетенция в действии. Выстраиваю доверительные отношения и помогаю в запарах. Честно рассказываю о текущей ситуации. Управляю эмоциями и ищу компромиссы. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Chicken FM. Осенний вайб, который нравится.
1: Я в «Ростикс». Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Привет и поздравления, добрые слова и признания в эфире Chicken FM. Мы принимаем сообщения через портал chicken.fm. Напишет Александр из Санкт-Петербурга из ресторана «Ростик Чекаловский». Привет всей моей команде Чекаловский. Уверенные коллеги твои, Саша, тебе передают сейчас ответный привет. Мы присоединяемся и напоминаем, ждем тебя чаще в эфире.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщения в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: пора готовить вопросы для нового выпуска корпоративного подкаста «Сочный разговор». Гостем следующего эпизода станет Анна Муромцева, директор по персоналу «Ростикс». Это твой шанс напрямую узнать то, что тебя волнует. Карьера, развитие, команда, планы бренда. Спрашивай то, что тебя интересует в комментариях под постами проекта в канале «Я в Ростикс» в Телеграм и Макс до 3 сентября. Ждем твои вопросы, чтобы наш разговор получился по-настоящему сочным. Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
1: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа

0: На радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, привет. Теперь вопрос. Есть ли среди твоих друзей человек, с которым бы тебе было удобно работать вместе? Если да, то расскажи ему про программу «Приведи друга» от Ростикс. Если твой друг, товарищ или знакомый устроится в компанию, по твоей рекомендации ты сможешь получить денежную премию. Подробности можно узнать у директора ресторана или территориального управляющего. Ну а будущему коллеге можно предложить заполнить анкету на сайте работавростикс.ру. Работать с хорошим другом – это всегда приятно. А получить за это премию приятно вдвойне.
2: Chicken FM. Четкий бит.

0: мой наставник.
1: Саева Тамара, заместитель директора ресторана «Тимирязевская». Григорий ЦУ наш очень хороший. Директор помогает каждый раз. Руководители у нас очень хорошие. Настя приходит, HR наш. Ей большое спасибо. Она приезжает, помогает. Всегда с нами на связи.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM, на связи Сати из ресторана «Ростик Советская» в Егорьевске. Привет, моя любимая команда. Хочу признаться и сказать, что вы самые лучшие, самые талантливые коллеги. Горжусь вами и желаю, чтобы смены прошли легко и позитивно, а гости оставались довольными. Я вас всех ценю и знаю, мы лучшие.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Я Ростикс. На полную.
0: Amazing sound. Chicken FM. Всегда в движении.

0: добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в Ростиксе.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.
2: Просыпайся. Работа есть в Ростикс.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Chicken FM. Делаем осень сочнее. Сочный бит есть в Ростикс. Это Chicken FM. Won't catch no breaks.

0: Связи с командой.
1: Chicken.fm — наш портал. Именно им воспользовалась Елизавета из ресторана «Ростик Сканевская» в Краснодаре. Привет, Chicken.fm. Пожелайте успешной сертификации Машеньке Шарафан. А мы, Машеньке, желаем успешной сертификации и дальнейших прорывных результатов. Впрочем, таких же результатов желаем мы всем, кто слушает Chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Ростиксом Ростикс – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в академии /амбассадор.
1: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Max по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
0: Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

веселье. Белуги метели. Праздник веселье. И неделя. Верю, не верю. Ты снова за дверью.

0: Делаем четко, жарим музыкально.
1: Есть в Ростикс.
2: В Москве 16:00, а в Улан-Удэ 9:00 вечера.
0: Чикен FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Что общего у пожарного, учителя, программиста, художника и сотрудника Rostix? Все они появились на упаковке доброго баскета и показывают подросткам, выбрать свой путь можно по-разному. А помочь сделать первый шаг можем мы. С каждого проданного баскета 5 рублей Rostix направляет фонду «Открывая горизонты», который помогает ребятам познакомиться с профессиями и найти первую работу. Пусть добрых баскетов будет больше. Вместе с ними станет больше и хороших историй.
2: Chicken FM.

0: Команда. Амбициозность.
1: Ресторан «Чехов Москва», помощник работника ресторана Сухроб Мухторов. Всегда стараемся держать цель НПС по отзывам. Хорошие отзывы всегда приходят. Гости говорят, мы вас ценим, спасибо вам большое за работу. Производительность у нас хорошая, стараемся держать. Все зависит от руководителя. Если руководитель хороший, то всегда ресторан будет идти вперед. У нас как раз все хорошо.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM. На сей раз с нами Нелли из Краснодара, также из ресторана «Ростик» Сканевская. Нелли пишет: сегодня сдаю сертификацию на младшего менеджера смены Марии Шарафан. Желаю ей удачи. Мы всем ресторанам держим за тебя кулачки.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Внимание, команда! С 3 сентября в наших ресторанах национальный запуск русского меню. Главное открытие – бургер по-русски с куриным филе в хрустящей панировке, грибной булочкой в форме грибной шляпки, соусом жульен с добавлением маринованных опят и свежей рукколы. Звучит сочно. А еще будет много других вкусных новинок. Ждем вместе. Ждем с нетерпением. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
1: Радио Chicken FM.
2: Я в Ростикс.
3: А ты где? Не теряйся, брат.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Забота о гостях – наша корпоративная ценность. У нас вкусный продукт, чистые рестораны и высокая скорость обслуживания. Мы вкладываем смысл в общение с гостями, чтобы они приходили к нам снова и снова.
0: Ценность в действии.
1: Я выгляжу аккуратно и поддерживаю порядок в ресторане. Я доброжелателен гостям и внимателен к их предпочтениям. Я стремлюсь повысить качество сервиса и горжусь качеством нашего продукта.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает. Температура вниз, а настроение вверх.

Get your hands together and we gon'

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM. Нам пишет Маринет из Новосибирска, из ресторана «Ростик с Калина». Хочу пожелать всей своей команде терпения и хорошего настроения. Поставьте что-нибудь на мотивационном. О да, таких треков у нас немало. Новосибирску привет и тебе, Маринет, пиши чаще.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM. Готов к движу.
3: Chicken FM.

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
2: Я в Rostix. Ловлю вайб. With pleasure. Chicken

0: cook for you.
1: Эй, Лукьян!
2: В Москве 17.00, а в Калининграде 16.
3: Звучит сочно!
4: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Инновация начинается не обязательно со слов «искусственный интеллект». Иногда она начинается с фразы «слушайте, а давайте попробуем вот так». Если идея помогает работать быстрее, удобнее или лучше, ей точно стоит дать шанс. В Rostix любят креативность, новые решения и людей, которые не боятся предлагать свое. Получилось круто? Дай 5. Короче, благодари коллег, передавай привет и через наш сайт chicken.fm.
2: Vibe в Rostix.

0: Команда «Большое сердце».
1: Ресторан «Чехов Москва», помощник работника ресторана с укропом хторов. Я лично сам кровь сдаю, волонтер, через сайт ERB Family. Там объявления пишут, и мы сдаем по возможности, если получается. Если пожилые люди приходят, они заказывают на прилавке, я лично могу вынести им заказ в зал, выйти помочь чем-то. Всегда готовы помогать.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Chicken FM продолжает свою работу. На связи Барат Арсланалиева. Привет, меня зовут Барат. Раньше я работала в ресторане на проспекте 170/7 в Люберцах. После повышения я перешла в другой ресторан и команду, но решила оставить память о нашей команде и написала для них песню. «Октябрьский – это мы». Барат, передаю твою песню коллегам, чтобы мы ее услышали в рубрике «Музыка нашей команды». И всем остальным ребятам напоминаю, если у вас есть свои авторские треки, обязательно пишите. Обязательно отправляйте свои треки через электронный адрес radiosobaka.chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд, открывая горизонты на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. В Ростикс. Новая креативная концепция. Настроение есть. Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть. Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу.
1: Я в Ростикс зажигаю с командой.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Chicken FM. Осенний вайб, который нравится.
1: Фу, фу, фу, фу.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, а нам написала Алена из ресторана «Ростикс» Платовский в Новочеркасске. Алена пишет: «Всем привет, желаю вам хорошего и продуктивного дня». И мы тебе, Алена, желаем только самого хорошего, отличного настроения. Ну, еще желаем, чтобы ты чаще нам писала chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM. Звучит сочно.

0: это модно? Стань амбассадором Rostix. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте academy.com/ambassador. Тема «Есть в Rostix». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Rostix? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Rostix».
1: Chicken FM. Звучит сочно.

0: FM.
1: Сделать эфир Chicken FM чуть более своим проще простого. Заходи в Яврostics, находи в закрепе пост «Заказ принят» и записывай голосовуху с любимым треком. Немного магии радио, и вот твоя песня уже звучит на корпоративной волне. Да, диджеем смены сегодня будешь именно ты. Удачи!
2: Chicken FM в твоем стиле!

0: Забота о гостях.
1: Ресторан «Чехов Москва», помощник работника ресторана с укропом хторов. Почти каждое утро я открываю, на авто заезжают к нам люди, которых знаю уже на лицо. Как они на спикерфон говорят мне это, я их сразу знаю и пробиваю.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Ростик Скоролев, Омск, выходит на связи, и Максим. Передаю привет своим любимым коллегам, в особенности Дарье Яцкевич и Алжасу. Просьба поставить их любимую песню «Экспонат». Максим, мы с удовольствием поставим твою любимую песню, но это лучше сделать через рубрику «Заказ принят». Все подробности в нашем канале «Я в Ростикс».
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Внимание, команда! С 3 сентября в наших ресторанах национальный запуск русского меню. Главное открытие – бургер по-русски с куриным филе в хрустящей панировке, грибной булочкой в форме грибной шляпки, соусом жульен с добавлением маринованных опят и свежей рукколы. Звучит сочно. А еще будет много других вкусных новинок. Ждем вместе, ждем с нетерпением. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне. Это имба.
1: Chicken FM рулит.
2: Turn it up. It's Chicken.

0: лидеров Ростикс. Про бизнес. Ценность, инновационность и адаптивность. Бизнес меняется быстро, и лидер Ростикс возглавляет эти перемены. Мы не боимся новых стандартов, гибко перестраиваем процессы на смене и всегда поддерживаем крутые инициативы сотрудников. Компетенция в действии. Принимаю изменения и транслирую их команде. Создаю среду для новых идей сотрудников. Внедряю эффективные подходы и инструменты работы. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Я в «Ростикс» наслаждаюсь осенью на Chicken FM. Chicken FM.
1: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть в «Ростикс».

0: Команды Ростикс. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.
1: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
2: Качает день и ночь.
3: Chicken FM.

0: Сочно до упора.
1: В Москве 19:00, а в Оренбурге 9:00 вечера.
2: Звучит сочно.
3: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Ростикс всегда идет вперед. Новые технологии, свежие идеи, крутые решения. Мы за прогресс и креативность. Если можно сделать быстрее, удобнее и вкуснее, мы найдем способ. Каждый из нас немного изобретатель. Кто-то придумал лайфхак с упаковкой, кто-то оптимизировал кухню. Так вот рождается настоящее новаторство. Так что дай 5 тем, кто двигает Ростикс вперед. Передавай приветы и благодарности через Telegram Chicken FM или на сайте chicken.fm.
0: Музыка в стиле Ростикс.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Всем привет. На связи Дима Рубинштейн, ресторан Дружбы Химки, IRB Family. Я постоянно ищу новые способы сделать работу эффективней. Изучаю опыты других компаний, использую современные технологии, включая искусственный интеллект, участвую в проектах Best Practice и предлагаю собственные решения. Мне интересно не просто выполнять процессы, а делать их лучше. Считаю, что развитие никогда не должно останавливаться.
0: Просыпайся! Работа есть в Ростикс.

0: добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее.
1: Я в Ростикс. На полную.
2: Amazing sound. Chicken FM. Всегда в движении.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Температура вниз, а настроение вверх. Это осень.

0: Амбассадоры Rostix – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров.
1: Работа в Rostix однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост, график в твоем ритме, особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Rostix?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.

0: Москве 8 вечера, а во Владивостоке 3 часа утра. Звучит
1: точно! Chicken FM. Звучит точно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.
2: Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Ресторан «Чехов Москва», помощник работника ресторана «Сухроб Мухторов». Очень хороший, дружный коллектив. Всегда есть обратная связь, взаимопомощь. Все друг другу помогают, ни в чем не отказывают. Руководство очень хорошее, менеджера, директор, заместитель директора ресторана всегда готовы помочь, поддержать, подсказать что-нибудь.
0: Внимание, команда! С 3 сентября в наших ресторанах национальный запуск русского меню. Главное открытие – бургер по-русски с куриным филе в хрустящей панировке, грибной булочкой в форме грибной шляпки, соусом жульен с добавлением маринованных опят и свежей рукколы. Звучит сочно. А еще будет много других вкусных новинок. Ждем вместе, ждем с нетерпением. Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
2: Музыкальная кухня твоего настроения.

0: связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 8 90 91 55 44 01, или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.
1: Настоящий слэй-вайб.
2: Them that sky shall get. Them that's not shall

согреваем осень горячими хитами на Chicken FM. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rustic's Dance Club mode on.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Ресторан «Чехов» Москва. Помощник работника ресторана Сухроб Мухторов. Уже работаю больше полтора года, получается. Мне нравится здесь работать. Я уже универсал, во всех станциях умею работать. Собираюсь на менеджера сдать.
0: Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM. Good vibes
2: only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/амбассадор.
1: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
2: момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть. Ростикс
3: Dance Club. Настоящий слэй-вайб.
4: How you doing, baby? Yeah, I'm feeling good too. Yeah, honey.

Самая сочная музыка осени. Только на Chicken FM. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rustic's Dance Club mode on. Rustic's Dance Club.

0: Москве 23.00, а в Нижневартовске час ночи.
1: Звучит точно! Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.
2: Welcome to the Rostix Dance Club.
1: Каждый вечер с 20.00 до полуночи на

0: команда. Амбициозность.
1: Правда, меня Занозина Елена. Я младший менеджер смены. Ресторан «Луковица». Ну, конечно, цель у нас – это сделать большой товарооборот, потому что у нас здесь находятся Голубые озера, и как бы летом, да, гостей очень много. Из близлежащих городов и из Москвы много приезжает. А так стараемся достичь результатов по товарообороту. Ну, конечно, и средний чек нам никто не отменял. Стараемся больше подсказок сделать, больше модификаторов предложить.
0: Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс». Находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
2: Музыкальная кухня твоего настроения.

Быть амбассадором Rostix – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Rostix» в академии /амбассадор. Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.

0: It must be illegal.
1: Chicken FM. Делаем осень сочнее. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rustic's Dance Club mode on.

0: каждый день с 20:00 до полуночи. House, Funk, Good Vibes, Rustic Dance Club. Кухня как премиальный VIP-клуб.
1: В Москве полночь, а в Красноярске 4 утра.
2: Звучит точно.
0: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Rustic. Твоя команда в телеге.

0: Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: В каждой команде есть человек, который первым говорит: «Так, давайте-ка попробуем». И если ты узнал себя, возможно, пора становиться амбассадором Ростикс. Здесь можно проявлять инициативу, учиться раскрывать творческие способности и получать награды за выполнение задания. Неплохой набор, согласись. Главное – любить бренд и хотеть двигаться вперед вместе с командой. Твой следующий шаг – сайт Академии /амбассадор.

0: Команда. Большое сердце.
1: Меня зовут Боша. Вообще ресторан Гаусин. Я директор ресторана. У нас есть девочка, она работает в Филадельфии. Она ездит в Союз к собачкам, покупает им корм, гуляет с ними. Детские дома ездим.
0: Ростикс.

0: связи с командой.
1: Эфир Chicken FM продолжает сообщением от Дарьи из ресторана «Ростикс Мир» в Барнауле. Даша передает привет своей любимой команде «Мир». Хорошего вам дня и выполнения показателей.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд, открывая горизонты на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Согреваем осень горячими хитами на Chicken FM.

0: Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы на волне Chicken FM. Вместе с нами Азиза из ресторана «Ростикс Пролетарская». Поздравляет Азиза менеджера Сабрину. Она только начинает свою менеджерскую работу. И желаем тебе успехов и удачи. Мы в тебя верим. Ты классная. Мы Сабрину тоже поздравляем, успехов, желаем прорывных результатов. И, ребята, помните, наш эфир в вашем распоряжении. Chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте академии/амбассадор. Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

0: Москве час ночи, а в Южно-Сахалинске 9 утра.
1: Звучит сочно!
2: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Представьте идеальную смену. Гости довольны, заказы летят быстро, команда помогает друг другу, а хорошего настроения хватает даже на час пик. Маги? Нет, это просто ценности Ростик собрались в одном месте. Забота, командная работа, большое сердце, желание расти и готовность придумывать новое. Именно люди превращают все это из красивых слов в реальность. Поэтому замечай вклад друг друга. Чаще говори спасибо и передавай приветы в эфире через наш сайт chicken.fm.

0: Забота о гостях.
1: Меня зовут Волоса. Вообще ресторан «Гаусин». Я директор ресторана. У нас есть и постоянные гости, которые ходят к нам на протяжении нескольких лет. Есть также новые гости, которые приезжают и на авто, и в зале заказывают. Каждому гостю определенный подход.
2: Chicken FM.
0: Дай пять. Мы в одной команде. Chicken.

0: Связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, мы читаем сообщение от Ирины Пеленичко из ресторана «Ростикс Мир» в Барнауле. Ира желает своим коллегам хороших и ярких смен, а также привет лучшему заместителю директора Дарье Акалеловой и лучшему директору Ибрахиму Нематову. Мы всем нашим коллегам в Барнауле передаем пламенный привет и напоминаем всем работникам «Ростикса». Пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: только одну.
1: Внимание, команда! С 3 сентября в наших ресторанах национальный запуск русского меню. Главное открытие – бургер по-русски с куриным филе в хрустящей панировке, грибной булочкой в форме грибной шляпки, соусом жульен с добавлением маринованных опят и свежей рукколы. Звучит сочно. А еще будет много других вкусных новинок. Ждем вместе, ждем с нетерпением. Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Rostix. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Здесь Chicken FM, а здесь Сергей из ресторана «Ростикс Солнечный» в Омске. Сергей передает привет Маше Сергеевой и Мирону Ельникову. Пожелания хорошей смены в ночь и, конечно, удачи.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Кто сказал, что вечером вся энергия заканчивается? Мы нашли запасную. Она включается ровно в 8 вечера по Москве на Chicken FM и называется Rostik's Dance Club. До полуночи музыка для тех, кому хочется добавить вечер немного движения и хорошего настроения. Осторожно, возможны притопы, покачивание головой и внезапное желание танцевать. Rostik's Dance Club. Заряжай вечер правильным битом.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Меня зовут Дэнк Сульяна, я являюсь директором ресторана «Ростик-Трус» в Великом Новгороде. Мы рестораном участвуем в программе Best Practice. Мы предложили форму для сотрудников full-time разработать, чтобы ребята хотели работать больше и выделяться из команды.
2: Chicken FM. Включай амбиции. Достигай большего.

0: на связи с командой.
1: Здесь Юхин ФМ, здесь Сергей из ресторана «Ростик Солнечный» в Омске. Сергей, пользуясь случаем, передает привет Марии Сергеевой, Ельникову Мирославу и Амине Ракишевой. Желаю хорошей смены. Хорошей смены, продуктивной смены желаем мы всем, кто слушает сейчас Чикен ФМ. Ребята, помните, писать нам можно chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Тема «Есть в Ростикс» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс»? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Далеко, далеко, где кончается море. Далеко, далеко, где кончаются звезды. Далеко, далеко, где кончается небо. Далеко, далеко, где кончается море.
1: Дай пять. Мы на одной волне. Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Ростикс Победа на связи. Нам пишет Тёма. От всей души Тёма желает своей команде отличного настроения, легкой смены. Пусть сегодня все получится с первого раза. Гости уходят довольными, а каждый из нас чувствует, что его вклад действительно важен. И отдельное обращение к нашему менеджеру Светлане Сидоровой. Светлана, ты лучшая. Спасибо тебе за поддержку, ответственность, терпение и за то, что всегда стараешься вести команду вперед. Твоя работа и энергия очень важны для всей команды. Ростикс Победа. Вперед к новым победам. Команда, вы лучшие.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.